0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта» и турецкая кухня.

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: 10-е заседание министров иностранных дел Туркии, Азербайджана и Грузии прошло сегодня в Стамбуле. У берегов острова Манданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8. По предварительной информации, жертвами стихии стали не менее 5 человек. Израиль объявил о закрытии всех пунктов пропуска на границе с сектором Газа и прекращении поставок гуманитарной помощи до дальнейшего уведомления. Решение было принято после ракетной атаки со стороны Ирана. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана. Йеменское движение «Ансаруллах» осуществило запуск баллистической ракеты по Израилю на фоне обострения региональной напряженности после ударов по Ирану.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: 10-е заседание министров иностранных дел Туркии, Азербайджана и Грузии прошло сегодня в Стамбуле. Министр иностранных дел Туркии Хакан Фидан принял в Стамбуле своих коллег из Азербайджана и Грузии в рамках 10-го заседания трехстороннего формата «Туркия-Азербайджан-Грузия». Как сообщили источники в турецком МИД, во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер министр иностранных дел Грузии Мака Бачоришвили. Стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между тремя странами и обсудили перспективные направления совместной работы. В повестку дня заседания были включены вопросы регионального развития и внешней политики, укрепление сотрудничества на Южном Кавказе, развитие транспортных маршрутов и транзитных сетей, а также углубление взаимодействия в сфере энергетической безопасности, торговли и экономики. Глава турецкой дипломатии подчеркнул растущее стратегическое значение Южного Кавказа на фоне геополитической нестабильности, экономических вызовов и угроз безопасности. По данным МИД Туркии, Фидан также указал на важность трехстороннего механизма как платформы, способствующей укреплению стабильности, экономической интеграции и благосостояния в регионе. Одной из ключевых тем встречи стало развитие срединного коридора, значение которого возросло в условиях трансформации глобальных цепочек поставок и дискуссии о безопасности энергоснабжения. Особое внимание было уделено развитию транспортных проектов.
0: Израиль объявил о закрытии всех пунктов пропуска на границе с сектором Газа и прекращении поставок гуманитарной помощи до дальнейшего уведомления. Решение было принято после ракетной атаки со стороны Ирана. По данным израильских СМИ, ограничения затронули контрольно-пропускные пункты Керем-Шалом и Рафах.

0: через которые в сектор поступали продовольствие, медикаменты и другие гуманитарные грузы. Израильские власти заявили, что принятые меры не окажут существенного влияния на ситуацию в Газе, утверждая, что объем помощи, доставленный после вступления в силу режима прекращения огня, превышает минимальные потребности населения. Однако палестинские международные гуманитарные организации неоднократно предупреждали о стремительном ухудшении условий жизни в секторе Газа. По их данным, население эксклава сталкивается с нехваткой продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, а риск голода продолжает расти. Палестинские власти также обвиняют Израиль в невыполнении ряда обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня. Речь идет, в частности, о допуске достаточных объемов гуманитарной помощи, медицинских товаров, материалов для временного размещения населения и восстановления разрушенной инфраструктуры. Решение о закрытии КПП принято на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке после обмена ударами между Израилем и Ираном. По данным Министерства здравоохранения Газы, после вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года, в результате продолжающихся израильских атак погиб 961 палестинец, еще более 3000 получили ранения. Гуманитарные организации предупреждают, что дальнейшие ограничения на поставки помощи могут привести к еще большему ухудшению положения более чем 2 миллионов жителей сектора Газа.
1: У берегов острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8. По предварительной информации, жертвами стихии стали не менее 5 человек. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился недалеко от провинции Сарангани. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил, что после подземных толчков на отдельных участках побережья Филиппин возможны волны высотой более 3 метров. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил магнитуду землетрясения в 8,2. Власти проверяют сообщения о гибели как минимум 5 человек в городе Генерал Сантос. После основного землетрясения был зафиксирован мощный афтершок магнитудой 6,1. Власти Филиппин и Индонезии призвали жителей прибрежных районов немедленно переместиться на возвышенности из-за угрозы цунами. По данным местной газеты «Филистар», землетрясение привело к повреждению зданий, школьных помещений и другой инфраструктуры в различных районах Минданао. В пострадавших регионах были отменены занятия в школах. Президент Филиппин Бонгбонг Маркос поручил государственным ведомствам незамедлительно приступить к аварийно-спасательным работам и оказанию помощи населению. Управление гражданской авиации Филиппин временно приостановило работу аэропорта Генерал Сантоса после землетрясения и объявления предупреждения о цунами.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана. В распространенном военными сообщении говорится, что ВВС Израиля атаковали цели, связанные с иранским руководством в западных и центральных районах страны. Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим иранскому режиму в западной и центральной частях Ирана, говорится в заявлении. После сообщения об ударах иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах страны. По данным государственного телевидения Ирана, взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Агентство ТАСНИМ также сообщило о взрывах в районе города Карач, расположенного недалеко от столицы. Государственное агентство ИРНА передало информацию о как минимум трех взрывах в Исфахане. Позднее Революционная гвардия Ирана КСИР распространила заявление, в котором утверждается, что Израиль применил против целей на территории Ирана баллистические ракеты воздушного базирования. Сионистский враг осуществил атаку по некоторым целям на территории нашей страны с использованием баллистических ракет воздушного базирования, говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством ИРНА.

0: Информация о возможных жертвах и масштабах разрушений на момент публикации не приводилась. Новая серия ударов произошла на фоне продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном. За несколько часов до атаки Иран осуществил серию ракетных запусков в направлении Израиля, а в центральных и северных районах страны была объявлена воздушная тревога. Эскалация последовала за израильским ударом по южному пригороду Бейрута, который Израиль объяснил действиями против объектов движения Хизбалла. После этого иранские официальные лица заявили о намерении ответить на действия Израиля.
1: Йеменское движение «Ансаруллах» осуществило запуск баллистической ракеты по Израилю на фоне обострения региональной напряженности после ударов по Ирану. По данным израильских сил, ракета была запущена с территории Йемена и была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Перед перехватом в районе Тель-Авива, а также в центральных и южных районах страны были активированы сирены воздушной тревоги. Предупреждение также получили жители ряда израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. Израильские СМИ сообщили, что после инцидента власти страны приняли решение временно закрыть воздушное пространство. По данным местных СМИ, это первая ракетная атака хуситов на Израиль после достижения 8 апреля соглашения о прекращении огня между движением «Ансаруллах» и США. Накануне Иран осуществил несколько ракетных запусков в направлении северных районов Израиля после израильского удара по южному пригороду Бейрута. Впоследствии Израиль нанес удары по объектам в западных и центральных районах Ирана. Сообщения о взрывах поступали из Тегерана, Исфахана и Тебриза.
0: Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Пашинян поблагодарил граждан за участие в голосовании и заявил о намерении продолжить курс на сближение с Западом, сохраняя при этом членство Армении в Евразийском экономическом союзе и развивая отношения с Россией. Премьер подчеркнул, что ключевой задачей остается институционализация мира между Арменией и Азербайджаном, а также нормализация отношений с Тюркией. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а теперь предлагаем вашему вниманию песню «Юллар» в исполнении группы «Пинхани».

долгое время Запад жил иллюзией, что в эпоху глобализации география потеряла былое значение, а НАТО превратилась в сугубо политическую структуру, существующую по инерции. Однако война в Украине, миграционный кризис, энергетическая нестабильность разрушили эти ожидания. Старые карты, морские маршруты и стратегические проливы снова вернулись в центр мировой политики. В эпицентре этой новой геополитической реальности вновь оказалась Тюркия, страна, чье положение веками определяло исход борьбы империй. Западные дискуссии об Анкаре часто оторваны от физической реальности и вращаются вокруг идеологии или внутренней политики. Но под всем этим лежит нечто более постоянное – география. Горы и моря не заботятся о саммитах и газетных передовицах. Предлагаем вашему вниманию комментарий Эммета Имани, посла мира, аффилированного с Центром мира ЮНЕСКО, участвующего в международных усилиях по миростроительству и межкультурному диалогу. Тюркия не просто рядовой член Альянса, а несущая опора юго-восточной архитектуры НАТО, связывающая Европу, Черное море, Кавказ, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье. Мало какое государство способно влиять сразу на несколько стратегий.

стратегических театров. Именно здесь кроется главное внутреннее противоречие НАТО. Западные правительства остро нуждаются в турецкой географии и военной инфраструктуре. Но сама Анкара видит, что союзники игнорируют ее национальные интересы, когда это политически неудобно. Это напряжение копилось годами. Черноморский регион демонстрирует эту реальность нагляднее всего. Контролируя проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтрё, Тюркия регулирует доступ между Средиземным и Черным морями. Этот факт обеспечивает Анкаре колоссальный геополитический вес, особенно сейчас, когда российско-украинский конфликт превратил Черное море в зону глобального напряжения. Через него идут поставки зерна, энергоресурсы и линии военно-морского сдерживания. Без Тюркии позиции НАТО на Черном море резко ослабнут, а юго-восточный фланг потеряет стратегическую глубину и станет уязвимым, о чем Брюссель предпочитает молчать. Москва это прекрасно понимает. Исторически Россия всегда учитывала турецкий фактор. И сегодня Тюркия ограничивает маневры Российской Федерации сразу на нескольких направлениях. При этом Анкара редко ведет себя предсказуемо для внешних игроков. Она тактически сотрудничает с Москвой в одних сферах и жестко сдерживает ее в других. Для западных аналитиков такое поведение кажется парадоксальным, но на самом деле оно отражает вековой инстинкт балансирования ради выживания. Несмотря на трения с НАТО, Тюркия остается главным барьером для российского доминирования в Южном коридоре Евразии. То же касается и миграции. Пока Европа переживала политические потрясения от наплыва беженцев, Тюркия практически в одиночку поглотила миллионы мигрантов из Сирии. Нагрузку на ее инфраструктуру, больницы и школы оказалась колоссальной. Однако Евросоюз долгое время относился к Анкаре лишь как к транзитной зоне. На практике Тюркия послужила живым щитом. Без ее усилий миграционные потоки могли бы полностью дестабилизировать европейскую политическую систему. Самый глубокий раскол между союзниками вызвала ситуация в Сирии. Для Анкары борьба с ПКК – это не абстракция, а десятилетие национальной травмы и терактов. Поэтому сотрудничество США и Европы с курдскими формированиями ради борьбы с ДАЭШ было воспринято в Тюркии как предательство и прямая угроза безопасности. В этой атмосфере и возник кризис вокруг систем С-400. Запад увидел в покупке российского оружия отдаление Тюркии от НАТО, а сама Анкара – защиту от уязвимости. Логика Запада проста. Его устраивает сильная Тюркия, пока ее мощь служит западным интересам. Сдерживание миграции, контроль Черного моря. Но как только Анкара начинает действовать автономно, ее тут же называют сложным партнером. Однако Тюркия – неведомый сателлит, а амбициозная региональная держава со своей исторической памятью. Тюркия остается одной из немногих межрегиональных сил внутри НАТО. Без нее Альянс потеряет связующее звено между ключевыми стратегическими зонами, сделав весь свой фланг уязвимым для внешнего давления. Европейские политики могут продолжать критиковать Анкару, а дипломатические споры вряд ли утихнут. Но география всегда переживает сиюминутную политическую конъюнктуру, правительственные кризисы и заголовки газет. Именно она оставляет Тюркию незаменимым элементом для самого выживания НАТО.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом блюда, которое называется фаршированный перец на оливковом масле. Как мы уже говорили в прошлых программах, блюда в турецкой кухне на оливковом масле, которые употребляются в холодном виде, готовятся без мясного фарша с применением оливкового масла. Эти блюда считаются закуской. Фаршированный перец на оливковом масле, с рецептом приготовления которого мы вас сегодня познакомим, и есть одно из таких закусок. Долма из перца на оливковом масле, которая готовится без использования продуктов животного происхождения, очень подходит для веганов и вегетарианцев. Ну а теперь, если вы готовы, приступаем к приготовлению нашего блюда. Предлагаем необходимые ингредиенты. 16 штук болгарского перца средних размеров, 1,5 стакана оливкового масла, 4 штуки мелко нарезанного репчатого лука, 2 стакана риса, 2 столовые ложки кедровых орехов, 2 столовые ложки сухой смородины, соль, пол чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка сухой мяты, 1 чайная ложка душистого перца, 1 столовая ложка сахара, 2 стакана воды, 3-4 помидора для крышечек долмы.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В кастрюлю выливаем 1 стакан оливкового масла и обжариваем в нем лук и кедровые орехи. Хорошо промываем рис, добавляем его к поджаренному луку с орешками и продолжаем жарить. Затем добавляем туда соль, черный перец, сухую смородину, мяту и сахар. Все хорошо перемешиваем. Выливаем туда 2 стакана воды и варим до полного приготовления риса. Сняв с огня, остужаем получившуюся начинку для перца. Добавляем душистый перец и вновь перемешиваем. Срезав верхушки перцев, очистите их от зерен. Затем заполните каждый перец готовой начинкой. Нарежьте помидоры так, чтобы их можно было использовать как крышечки для каждого фаршированного перца. Разместите начиненные перцы в глубокую кастрюлю. Накройте крышечкой из помидоров. Сверху залейте полстаканом оставшегося оливкового масла. Добавьте воды, чтобы перцы были погружены в нее до половины. Варите на среднем огне 30 минут. Подавайте холодными. Приятного аппетита!

Сегодня мы поделились с вами рецептом фаршированного перца на оливковом масле. На следующей неделе мы продолжим рассказывать вам о прекрасных блюдах турецкой кухни.

Дорогие друзья, сделаем еще одну музыкальную паузу. Поет Левиант Юксель, его песня называется «Я Сонра», вслед за которой прозвучит еще одна композиция. Она называется «Ене Енидан», ее исполнит Яшаш.

И в завершении нашей передачи предлагаем вашему вниманию песню «Аджиор» в исполнении «Гюксель», вслед за которой прозвучит еще одна композиция. Ее исполнит Кенан Долу, а называется она «Дон Энджи».

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан принял в Стамбуле своих коллег из Азербайджана и Грузии в рамках 10-го заседания трехстороннего формата «Тюркия-Азербайджан-Грузия». Израиль объявил о закрытии всех пунктов пропуска на границе с сектором Газа и прекращении поставок гуманитарной помощи до дальнейшего уведомления. Решение было принято после ракетной атаки со стороны Ирана. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана. В распространенном военными сообщениях говорится, что ВВС Израиля атаковали цели, связанные с иранским руководством в западных и центральных районах страны. Йеменское движение «Ансарулах» «Хуситы» осуществило запуск баллистической ракеты по Израилю на фоне обострения региональной напряженности после ударов по Ирану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Он поблагодарил граждан за участие в голосовании и заявил о намерении продолжить курс на сближение с Западом, сохраняя при этом членство Армении в Евразийском экономическом союзе и развивая отношения с Россией. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гетлеяр Түркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Түркия.
0: Олди радио глас Түркия.
6: Гидарреби аммурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешън Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитплеер Туркияның теки радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
0: Эзо Ифонитис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
18: Гидарре Диамурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлап аткыныңа Тюркия овоза радиосу.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
8: Гидарели амрия Тюркия.
0: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
14: Петерши радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
5: Аңлаватқаныңла Түркия авазы радиосы.
7: Эво ифонетис Түркия.
5: Овди радио глас Түркия.
3: Гидар радио амурия Түркия.
9: Ини адала радио суара Түркия.
2: Хии ни идая кисуахили саути я Түркия.
12: Эсте радио вожд де Түркия.
8: Кочира ва Түркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия овозы радиоса.
5: Ит Туркия хонгия радиоя.
10: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петърши Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.